0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм. 325-246-8300-360.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 19 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
5: Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
6: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
9: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце. Лайм. Терция планета. Первый этаж.
3: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
4: Слышать мало. Надо пробовать.
3: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Разгулялась волна.
6: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия программы к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии трех детей. Более 85% вызовов скорой помощи в России обслуживается менее чем за 20 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, среднее время прибытия медиков не превышает 20 минут, несмотря на большие расстояния и климатические особенности страны. Объединенные Арабские Эмираты запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Решение утвердил Совет министров страны. Согласно новым правилам, детям до 15 лет нельзя создавать аккаунты, публиковать контент, оставлять комментарии и вступать в группы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Активные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон.

0: Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
10: В ленте.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Record.

0: Фил сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет.
2: Привет, Фил. Подскажи, пожалуйста, какие-нибудь хорошие часы для ребенка, чтобы функции все были нужны и не садились за один день.
3: Часов, которые садятся за один день, часов, которые садятся за один день. Вообще, что касается часовых часов, это такая история. А все большие бренды вообще эту историю практически игнорируют. И я только знаю компанию Huawei, которая выпускает часы для детей. Но они стоят в районе там 11 тысяч. То есть это в целом так достаточно дорого. Если нужны часы, которые будут там стоить 2, 3, 4 тысячи, соответственно, какие-то ноунейм часы. И чтобы посмотреть, какой из них выбрать, лучше открыть соцсети и посмотреть видосики. Есть всякие подборки детских часов, одни с камерами и с определениями, где ребенок находится и так далее. И это все в основном ноунейм часы. Вот надо тогда что-нибудь выбирать. Они, естественно, работают не день, они работают нормально, поэтому тут можно не переживать.
0: Что купит до 70-80 тысяч? Рассматривал Honor или можно что-то еще другое?
3: Ну, я бы сказал так. Все, во-первых, зависит от задач. Если нужны там хорошие камеры, это одно. Если нужен хороший игровой смартфон, это немножко другое. За 70-80 это флагман. И, по большому счету, можно купить все, что угодно. За 80 тысяч можно купить Galaxy S26 Ultra. Можно купить новый Vivo X300 Ultra. Oppo Find X9 Ultra не влезет в эту цену. А Honor Magic 8 Pro сюда подойдет. То есть прямо очень много, практически любой флагман можно купить. Зависит, наверное, от того, что хочется. Если нужны самые крутые камеры, ну тогда я бы смотрел в сторону китайцев. Если нужна какая-то универсальность, тогда, наверное, Samsung. А если, наверное, топ за свои деньги, можно купить OnePlus 15 за 50-60 тысяч, и это будет вообще офигенный телефон.
4: Хочется телефон, где самое длинное название.
2: Посоветуйте, пожалуйста, хорошую беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro.
3: Ну, айфоны поддерживают стандарт, который называется MagSafe, и, соответственно, лучше всего, чтобы беспроводная зарядка была именно с таким стандартом, тогда она будет примагничиваться, и у вас будет возможность телефон всегда держать, например, в машине, и он никуда не будет падать, эта штука очень прикольная. Просто надо смотреть, чтобы было написано, что технология поддерживается MagSafe.
0: Фил, какие наушники за плюс-минус 5К купить с шумоподавлением? До потери моих были Honor Choice X5 Pro. Спасибо.
3: Honor Choice, это тоже неплохо. Я бы рекомендовал за эти деньги приобрести, например, OnePlus. Это OnePlus Buds 3, 4. В принципе, без разницы, какую модель. Можно выбирать то и другое. У OnePlus все хорошо. Можно брать Realme-шные наушники. У них есть серия там Air и Pro. Они тоже могут стоить в районе там 4, 5, 6 тысяч. Можно смело выбирать Huawei-вские наушники. FreeBuds, у них есть модельки, называются 5i, 6i, 7i, ну, в зависимости от денег и того места, где будете приобретать. То есть вот эти три точно можно брать.
0: Круто, Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи!
3: Спасибо, ребят!
2: Пока!
3: Спасибо! Пока!
5: Вейкаперы на рекорде!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем.
4: Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска. Лилола. Алексей Юнион. Кэт Мунг. Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОБРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще немного про спортивные достижения поговорим. Вот Ёж Борис, было дело, встретились как-то с корешами, попинать мячик, футбол, часик-полтора где-то. В итоге они через час сдулись и разошлись. Я остался с другими поиграть. В итоге поиграл еще 7 часов, правда, потом неделю еле ходил вообще.
1: Лучше, значит, не подходить к дому, чтобы мама не загнала.
2: Привет, вейкаперы, слушаю вас в Великобритании, город Херефорд. Собираем клубнику, в день проходим по 30-35 тысяч шагов. Меня зовут Ералы из Казахстана.
0: Нигай пишет, в 2010 году, когда училась в техникуме, ходила на арбалетную стрельбу. Представляете? Круто.
1: Ого, у нас есть такая?
0: Ну, видимо, есть.
2: Арбалет. Любовь на днях проехала 37 километров на велосипеде по Куршской косе. Горжусь собой.
0: А Татьяна в школе занималась спортивной аэробикой. Это типа спортивной гимнастики, но без снарядов. Получила второй взрослый разряд. Пару лет назад решила вернуться в спорт и занялась бегом. Пробежала полумарафон в Исландии. Было очень круто. Ну, ничего себе.
1: Ничего себе. А до Исландии как добралась? Тоже бегом?
2: Евгений, мое спортивное достижение. В 7 классе занимался шашками, получил 3-й юношеский. Так вот, когда играл первую партию с тренером, чтобы научиться записывать партию, получилось так, что я ее выиграл, и она оказалась под запись еще. После этого тренер 3 раза меня обыграл, но мне было уже неважно.
0: Елена, КМС в беге на 100 метров и тройном прыжке. Тройной прыжок. Ничего себе. Ну, одни спортсмены. Одни спортсмены собрались в голосовалке. У нас на первом месте вариант 48%. Хожу по 7 тысяч шагов в день и больше. Представляете?
2: Молодцы.
0: Все соблюдают норму минимальную. На втором месте это в тренажерку ходят люди. И на третьем месте вариант это есть разряд по определенному виду спорта. Ну, самые спортивные точно.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе мы на ваши вопросы ответим. Любые присылайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Произойдет это примерно через минут 50.
3: Можете, кстати, свои вопросы задавать нам. Просто вы интересуетесь, например, нашим мнением. У вас какая-то дилемма стоит, а мы ее раз и разрулим в конце шоу.
2: Да, так и будет. Ждем ваше сообщение. Вот, кстати, спрашивали у нас про трансмиссию, будет или нет. Будет. Друзья, 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия Портал называется. Она 3 иностранных артиста. Это Ронски Спид, Алан Уотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Ну круто же. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecorduzhe.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто спрашивал, забирайте трансмиссию.
4: Слишком много событий.
3: Обожаю вот эти вкусненькие предложения, понимаешь? Сразу же такой позаботился о себе. Еще и получается ценник такой классненький. Потом уже такой забываешь и опа, а у тебя и билеты, и мероприятия на носу.
4: А я в другом месте. Ну и ладно.
2: Придется возвращаться, да? Ну, круто. И кратко хочу вам рассказать, если вы вот планировали свой блог начать или что-то делать, там парень 126 дней режет хлеб на камеру. Реально, и знаете, в чем фишка? Все стороны должны совпадать. У него есть электронный циркуль, где он измеряет со всех ли сторон, он ровно отрезал кусочек хлеба. Это получилось на 120, вот как раз таки, 6-й день, и он очень сильно радовался этому событию. А люди наблюдали за этим.
4: Ну, это не самый какой-то вызывающий контент, который творят люди. Может, да, он красиво режет.
3: У меня есть вопрос. Почему? Вот тут вопрос к нам, понимаете? Мы же, когда скроллим ленту, мы же залипаем на вот такой контент. И сами, получается, делаем звездами и популяризируем вот такие вещи.
2: Может, и неплохо вообще, в принципе, что интернет-то блокируют, да?
4: Да, мы многого и не увидим.
2: Может, реально умнее станем, ну, перестанем вот подобное смотреть. Вот я это смотрел сейчас зачем-то 3 минуты, чтобы вам рассказать.
4: Так потом, ну, залипательная штука, да, она же, ну, не несет никакого-то негатива.
2: Да,
4: она...
2: и позитива не несет, она вообще ничего не несет.
4: И хлебушка захотелось.
3: Мозг, понимаешь, перестает думать в этот момент, он отдыхает. Это как раньше на телеке реалити-шоу смотрели, чтобы мозг отдыхал, сейчас вот ленту смотрят.
2: Как мужик режет хлеб.
4: Сейчас, когда интернет, вот про интернет, если заблокируют, скоро в каждых помещениях будет помещение, где ты пришел ко мне за книгой, но пришел без уважения.
2: В общем, да, мне кажется, надо фильтровать. Мне свои рекомендации так точно.
3: Да.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про русалок.
2: Про русалок, конечно. Это же красиво покопаться в этой истории. Значит, оказывается, русалки с хвостами появились не в нашей культуре.
3: Где?
2: В европейской. Да, в европейской. Потому что у нас они были вообще с ногами. Все нормально с ними было.
3: В руках.
2: По поверьям, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно омута.
4: Классненькие.
2: Русалки не всегда жили в воде. Они проводили очень много времени, кстати, в лесах и на полях. Их описывали как бледных девушек в рваных сарафанах или белых рубахах с зелеными волосами. Вот что касается славянских русалок. Mm-hmm. Представили такое? Ближе к кикиморе.
1: Славик-русалка, да?
2: Да, а уже потом вот придумали, благодаря истории Ганса Христиана Андерсена, что как будто бы у нее рыбий хвост вместо ног. В легендах часто упоминается красивое пение сирены, русалок, завораживающих моряков. И самой известной русалочкой в мире считается Ариэль из диснеевского мультфильма.
1: Конечно, там Себастьян еще был.
3: Флаундер. В некоторых переводах он, кстати, Камбала.
1: Реально?
3: Да, то есть есть перевод, где там они Флаундер перевели как Камбала.
1: Почему у нас такого не было?
3: Я такой, Камбала, пойдем со мной.
2: Кстати, «Русалочка» — это первый фильм, в котором сотрудничали Pixar и Disney.
3: Отлично. Мультик ты имеешь в виду, потому что фильм там...
2: Я про мультик,
3: кто с кем сотрудничал, вообще непонятно, только не с головой.
1: До какого-то периода, по-моему, «Русалочка» была самой популярной принцессой Диснея.
2: Да.
1: Да, она считалась самой топовой, даже когда уже существовали все остальные. Все любили девочки «Русалочку», хотели с вами на закате.
2: И причем ее сначала отказывались вообще делать. Через 50 лет прокатило, грубо говоря, это как стартап. То есть пришли с идеей, не-не-не, забраковали. И потом потребовалось еще 50 лет, чтобы все-таки это сделать.
3: Она действительно самая классная принцесса, потому что это единственная женщина, которая ради мужчины решила замолчать.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11. Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Гороскоп. На пятницу, 19 июня.
1: О, на сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат, в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение.
2: Тельцы, сегодня ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой вашего интеллекта.
3: Близнецы, сегодня вам придет, вероятно, неприятное известие.
1: Рак, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания.
2: Львы, эй, не пренебрегайте сегодня семейными обязанностями.
3: Девы, какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно.
1: Весы, будьте сегодня особенно осторожны с техникой, любви и запоминания. В ваших отношениях не будет ни грамма.
2: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам казалось раньше.
3: Стрельцы, вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторые стеснения по отношению к вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное.
2: Водолеи, в этот день звезды рекомендуют вам немного побыть параноиком и 1000 раз все проверить или перепроверить.
3: Рыбы, сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь, только вот непонятно в какую сторону, что теперь с этими изменениями делать. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что Уиткоф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном. Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году. Об этом завел глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, ключевой элемент устройства – модуль ресайклинга наличных. Уже создан в виде опытного образца, а завершить его разработку планируется до конца года. В странах Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. По данным источников, дискуссия ведется с весны и касается вопросов безопасности. Среди возможных оснований для проверок называют работу в российских компаниях, а также публичные политические заявления. При этом окончательного решения по введению таких мер страны ЕС пока не приняли. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Расскажем прямо сейчас вам.
2: У меня горячая, добрая и мимишная новость. Разбив флакон геля для душа, девочка испугалась наказания и убежала из дома на 22 года. Нет, вот здесь как бы здесь есть и минус. Это настолько, видимо, она боялась в 9 лет. Там было просто флакон, который стоил не так-то дорого, $1.5. Но она была из необеспеченной семьи, побоялась наказания и побежала на рынок, а там просто заблудилась, потерялась, ее потом удочерили. И вот и они трогательно, то есть она не могла найти родителей. И родители ее искали. И вот они встретились через 22 года.
3: Что? В голове играет песня, да? Hey ho!
4: Так она же легко могла их найти. По запаху. У них больше не было ничего геля. Там же сразу видно.
2: Не, ну правда, но здесь есть месседж. Все-таки не ругайте детей, когда они что-то разбивают. Это просто вещь.
4: Может, не надо внушать детям, что вообще в принципе... Не, ругать-то ты, ну, как в поучительной, наверное, можно. Родитель сам решает. Но это что, как ее до этого ругали, что она такая... Ну все, из-за шампуня меня точно пришибут.
3: Это жизнь, такова ее судьба. Да. Ну, бывает. Первый кусок свадебного торта маме. Вот, такой пост завирусился в сети. Женщина в соцсетях заявила, что именно она, а не невеста, заслуживает первый кусок свадебного торта на их празднике. Аргумент: она растила сына, не спала, воспитывала его с первых дней, а жена появилась в его жизни недавно. Все, на этом аргумент ее закончились. Пришли мамы мальчиков, встали на сторону невесты. Напомним, что свадьба — это праздник молодоженов вообще, а мать уже не главное. Другие предположили, что мужчина, выросший с такой матерью, вряд ли сможет построить здоровую семью.
2: Это в какой стране?
3: Это у нас, в России.
2: У нас? А закончилось все дракой?
3: Дракой нет, закончилось все обсуждениями в соцсетях только.
2: Ну и на чью сторону стоит? Просто мне все время казалось, что это такая традиция, что с аукциона первый свадебный кусок молодожены разыгрывают и обычно выкупает чей-то отец.
3: Ты знаешь, да, сколько не продается времени торт на свадьбе? Уже, наверное, лет 10.
4: Я тебе даже скажу, каравай не везде есть.
3: Если с тебя брали деньги...
2: Не с меня, подожди, просто... А сейчас как?
3: Просто отдают кому-то первый кусок и все.
2: Кому?
3: Решают молодые.
2: Вот, молодые решают.
3: Да, но не продается он уже, то есть как бы аукциона никакого нет. Это уже...
2: Ну, слушай, это как сами молодые решат, вообще неважно. Просто претензия в том, что она хотела и невеста, и мать хотела торт.
4: Ну, тут хорошо, что она не ела его уже.
3: Невеста ничего не хотела. Она не вообще умолчала про это все. А мать сказала, что ей просто обязаны его.
2: Обязаны.
3: Да, но тут такая позиция у человека, видите?
4: Ну, я думаю, что она к ним еще и переедет скоро.
3: Вместе с ними в свадебное путешествие полетит, скажет: я ж его рожала.
1: Сыночка, корзиночка, я с тобой.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Barbra Streisand.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Dance Лето.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: На вопросы ваши отвечаем, как и обещали. Что сказать руководителю на работе, чтобы пойти купаться на речку?
2: Позвать его с собой.
1: Да зачем там нужен? Он же душный по-любому.
2: Вот как раз помоется.
1: Не, нужно что-то действенное. Бок болит, например. Нужно по какой-то весомой причине уйти. Ой, там кошка расцарапала подоконник. Я пойду.
3: Вы слышали, что сейчас самое время поесть рыбы?
1: Нужно обманывать.
2: Сначала нужно словить.
3: Да.
1: Я считаю, надо обманывать.
2: Поймать.
1: На речку не отпустят, конечно же. Взять за свой счет, например. День речки должен быть каждое лето, мне кажется.
3: Но главное, с собой не берите начальника.
1: Да, конечно. Сколько времени уделяете на сон, ребята?
2: Часов 5.
1: У меня сколько выйдет, сколько получится вообще.
2: Ну, это вообще, рулетка.
1: Да. Это вообще каждый день лотерея, реально. Я не знаю, проснусь с утра или нет. Азат пишет: как давно вы работаете на радио и где работали раньше?
2: Ой.
1: Это очень долго.
2: Это очень долго вспоминать.
3: Там фирм, в которых я побывал.
1: Креативные сферы в основном, да?
3: Да. Ну, да.
1: Мы работали в креативе, только с КВН, как пошло еще. Вот.
3: Ну, у меня первая работа, давайте так, вторая работа в Питере была, я на фейс-контроле работал.
1: Стас вот людей бил.
3: Да ну не бьем мы людей.
2: Все ивенты, да, юмор, камеди, КВН, вот это вот все, организация мероприятий. Веселее!
1: Все, молодец.
2: Как я назвала слово «ивент».
1: Никит, почему кроксы ненавидишь? Да не уродские, потому что. Как можно было выбрать человечество? Чей голос в отбивках между песнями кричит «Лето!» У нас лето кто-то кричит. С таким задором, интонацией кричит, что если зимой услышишь, то будет.
3: Все, я понял ненависть к кроксам.
1: Так.
3: Никита висел на обрыве, он не мог забраться, был дождь, это гроза. Он висит такой: «Помогите, ну хоть кто-нибудь!» И он видит, он же снизу, как подходит человек, и он видит только ноги. И они торчат кроксы. Он такой: «Я найду тебя!» И с этого момента ты ненавидишь кроксы.
1: Классный фильм мог бы получиться. Фэнтези.
3: Го снимать.
1: Фильм. Мы про это. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. В следующий раз мы услышимся с вами во вторник в полном составе. Поэтому будьте готовы. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Отличных выходных. Ждем вас утром, как обычно.
3: Всем прекрасного дня.
2: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, и сегодня пятница, напоминаю вам. А также интересная вышла новость. Apple Music опубликовали топ-20 самых популярных исполнителей за все время существования их стриминга. 11 лет он существует. Первую строчку занял канадский рэпер Дрейк. Самой популярной исполнительницей в истории по количеству прослушиваний стала Тейлор Свифт. Она взбралась на вторую строчку рейтинга, а третье место занял рэпер Фьюч. Вот, кому интересно, посмотрите это. Гуляет статистика в интернете. На 20-м лишь Эминем, может, что странно лично для меня. На 11-м Трэвис Скотт. Это, если так брать рандомные места. На 9-м Кэнни Уэст. Тот самый. Давайте ваши топ-3 напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Кого чаще всего слушаете, интересно будет почитать. А я расскажу о треках в этом части. Тем более там новинка ожидается. Оффенбах, Miles Away.

0: Рекорда. Сейчас прозвучит свежий сингл Power Dancer от голландского диджея-продюсера Block and Crown. В качестве соавтора трека указан Бенито Бенитес. Это творческий псевдоним Михаэля Мюнцинга, основателя культовой немецкой группы Snap. Новый сингл Block and Crown — это современное клубное переосмысление легендарного суперхита 1990 года The Power. Итак, Block and Crown, Power Dancer, Рекорд ремейк. Слушаем.
1: Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сегодня на обед Дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
2: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: услуг. Как сообщили в Госдуме, вместо нескольких QR-кодов от разных банков на кассах будет использоваться один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. Это должно упростить процесс безналичной оплаты для покупателей и бизнеса. На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день. Сборная Мексики благодаря победе над Южной Кореей первая обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Канада разгромила Катар со счетом 6-0, а главным героем встречи стал автор хет-трика Джонатан Дэвид. Швейцария уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, забив все мячи в заключительной части матча, а Чехия и ЮАР разошлись на счете 1-1. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

хороших выходных. Ну и в понедельник, как всегда. А, нет? Вы вас все уволили? В общем, Аня говорит, что в понедельник уже ничего не будет. Что ты говоришь? Ничего не слышу, что говоришь. А, я в понедельник работаю? Ишь ты, какая умненькая. Нет, я в понедельник не работаю. Короче, друзья, я о чем хочу вам сказать. О том, что мы вчера анонсировали большое событие. Это осенний фестиваль «Трансмиссия». Напомню, что у нас есть Петербург и Москва, два города, в которых мы регулярно проводим фестиваль. Так вот, друзья, мы анонсировали, рассказали о том, какие артисты будут выступать. Это и российские звезды, конечно же, зарубежный мощный состав. Во-первых, Ронски Спид, во-вторых, Ален Вотс

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
7: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, «Вулкана Парк», «Мономур-1», 27 июня, начало в 14:00, для лиц старше 18 лет.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: тарифов ЖКХ с 1 июля. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а рост платежей не превысит установленные правительством параметры. Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата мира, но доиграл встречу до конца. Травма была подтверждена уже после игры с Иорданией, завершившейся победой австрийцев со счетом 3-1. По данным Австрийского футбольного союза, операция футболисту не потребуется. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
1: Рекорд.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
7: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
6: Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем.
8: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-8. 88-33.

веса в месяц нужно всего лишь каждый день делать 7000 шагов. Это примерно 30 минут ходьбы. Ну, согласитесь, это по большому счету вот сходить в Пятерочку, потом сходить за кофе, потом сходить еще что-то. Вот примерно и 30 минут и прошли. Ну, это я образно говорю. Понятное дело, что лучше будет, если вы будете ходить в горку, лучше будет, если у вас в руке будут пакеты из какого-то магазина, лучше будет, если вы будете идти выпадами, но в целом без выпадов можно просто с пакетиками. Короче, друзья, все

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-8300-366-2.
3: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
4: Слышать мало, надо пробовать.
3: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: младше 15 лет. На фоне растущих опасений по поводу влияния цифровых платформ на подростков аналогичные ограничения вводятся или обсуждаются и в других странах. В частности, запрет рассматривают или уже анонсировали в Канаде, Великобритании, Франции и Словакии. МВД предупредила о новой схеме мошенничества с трудоустройством. Аферисты предлагают простые задания и показывают жертвам фиктивный заработок в чат-ботах. Затем под разными предлогами комиссия, верификация или разблокировка денег выманивают реальные средства. Сборная Мексики первая обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира 2026. Во втором туре группового этапа мексиканцы минимально обыграли Южную Корею со счетом 1-0. Победный мяч во втором тайме забил Луис Ромо, который по итогам встречи был признан лучшим игроком матча. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, ВК-стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо. Всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-35.

0: 18 лет. Record. Реклама.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-0-56-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
2: 27 июня культовый фестиваль Sunset от команды Джо возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Волох, город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США объявили о снятии морской блокады Ирана после подписания меморандума о прекращении боевых действий. Отмечается, что американские силы больше не препятствуют судоходству по маршрутам, ведущим в иранские порты. При этом военные корабли США сохранят присутствие в регионе для контроля за выполнением условий достигнутых договоренностей. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

0: Санкт-Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на aperkats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-366.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд.

друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня в Санкт-Петербурге, я вам официально заявляю, за окном солнце. Поэтому мы рады делиться с вами этой солнечной летней энергией по-настоящему. Всех приветствую, где бы вы ни находились, получайте удовольствие от той музыки, которая...

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
3: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
4: Слышать мало, надо пробовать.
3: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран Евросоюза поддержали идею переговоров с Россией, сообщает Политико. По данным издания, против выступили Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония, посчитав, что сейчас для такого диалога неподходящее время. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести деньги должны насторожить. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026. Голкипер заявил, что нынешний турнир, вероятно, станет для него последним в составе национальной команды. Ранее Нойер установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на крупном международном турнире. Свежий выпуск новостей.

0: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
1: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал «Тигуан». Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел «Митсубиши». Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. «Автору.ум» известно всем. Нет с машинами проблем.
5: «Автору.ум» – выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. «Автору.ум» – легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
6: Рекорд. Реклама.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайбс». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. «Айваска», «Лилола», «Алексей Юнион», «Кэт Мунг», «Седат». Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН ИП 32 12 46 82 056 337. Информационно

0: «Алые паруса». Вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

версия. Называться она будет «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, традиционно VK Stadium.

25 июня на сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на рекорде. Это будут Anima и Джоджи, Beautiful, Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнут. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Малой родины. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что я
0: скажу. Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
7: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Причиной отсрочки поездки Венса в Швейцарию могла быть позиция Ирана полева, но об этом сообщает Axios. По данным издания, Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США. В Миноборнауки заявили, что тотального высшего образования для экономики не требуется. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сложившаяся практика, при которой почти каждый выпускник школы поступает в ВУЗ, не соответствует потребностям рынка труда. Министр подчеркнул, что необходим баланс между высшим и средним профессиональным образованием. «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча состоится 5 июля в Петербурге. Также команда Сергея Симака сыграет с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Цервенной звездой». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12, завтра в субботу 20 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Семена Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вот, конечно, есть много известных диджеев, но есть при этом и недосягаемые звезды. Один из таких — это Келвин Харрис. Парень из Шотландии, который уже более 10 лет стабильно штампует хиты каждый год, по нескольку раз в год. Собирает миллиарды прослушиваний на стримингах. Среди его звездных коллабораций, между прочим, работает с такими поп-дивами, как Риана, Дуа Липа, с такими артистами, как The Weeknd, Ellie Goulding и многими другими.

собственном исполнении узнали, потому что они давно стали классикой танцполов. В этом году Келвин Харрис делает более 20 сольных шоу на Ибице по два раза за неделю, и каждый раз sold out, билетов нет. В общем, очень крутой артист, и штампует он хиты реально, как горячие пирожки. Новую его работу, которая называется «Satisfy», мы послушаем с вами в этом часе.

0: Еще один трек от Vintage Culture и Gaps – Lust. А начнем этот час с трека Эбин Холлоу, и это рекорд Dance Лето.
1: Рекорд Dance

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

You

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство заявило о мерах по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и избежать локальных дисбалансов. Ситуация с обеспечением моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Также поручено провести дополнительный анализ ценообразования на топливном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов по сравнению с апрельским уровнем. Это уже девятое подряд решение по смягчению денежно-кредитной политики с момента начала цикла снижения ставки в июне прошлого года. Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и вышел на первое место в гонке снайперов турнира. Ближайшие преследователи пока отстают на один гол, имея в активе по дублю. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Банк.

0: безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
12: Дэнс лето!
13: На рекорде!

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу напомнить о том, что, конечно, у нас лето-то в самом разгаре, но осенью состоится у нас фестиваль «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Пройдет он в Питере в Ледовом дворце. «Снежная королева», «Ледовый дворец» — все логично. 3 октября 2026 года мистическая интерпретация легенды о «Снежной королеве» перенесет зрителей в мир льда, света и зеркальных лабиринтов. На трех танцполах выступит более 20 артистов и проектов среди российских хедлайнеров Swanky Tunes, Meg, Айваска и Волок. Также ожидаются два секретных зарубежных гостя. Билеты вы можете найти и всю подробную информацию на сайте radiorecord.ru. Я думаю, что в ближайшую неделю у нас будет повышение цены, поэтому торопитесь забрать свои билеты на белую. Увидимся там с вами. Ну и разумеется, давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на Рекорд. Это буду Дон Диабло, Go Home with a Stranger, Record Mix. Клан Карусел, Ride, Record Mix. Shipwreck и Void, The Perfect Girl, Record Mix. Шаус и Vintage Culture, Take Me to the Sunrise,

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родиной. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Годовая инфляция в России составила 5,6% по состоянию на 15 июня, следует из сегодняшнего пресс-релиза Банка России. Устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. АТОР предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня. Теперь всем иностранным туристам, прибывающим через международные аэропорты страны, необходимо заполнять электронную карту прибытия. Новое требование распространяется как на путешественников, въезжающих по безвизовому режиму, так и на обладателей электронных виз. Сборная Ирана намерена подать жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к чемпионату мира. По данным СМИ, команде не разрешили заранее прибыть в Лос-Анджелес перед матчем с Новой Зеландией, а также отказали в раннем въезде в США перед игрой с Бельгией. Федерация считает, что такие меры нарушают принцип равных условий подготовки для участников турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Темпл оф Дир. «Трансмиссия Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.

Радиошоу, давайте я немножко вам о них расскажу. Во-первых, через час у нас будет разговорное шоу Кремова и Хрусталева. Далее, в 9 вечера по московскому времени у нас будет традиционное пятничное шоу «Рекорд Мегамикс», где диджей Перец представит вам гигантское количество треков, уложенных в бодрые 60-минутные микс. Ну, просто мечта для СДВГшника. Далее у нас будет MC Жан, наш легендарный, и шоу «Рекорд Классикс», в котором мы услышим с вами самые крутые треки из эфира «Рекорда» за все 30 лет его существования. Не MC Жан, Рекорда. Ну вы поняли. Потом у нас эфир забирает Team Vox с шоу Рекорд Пати, а в час ночи у нас будет не менее легендарный нидерландский диджей Армин Ван Бюрен и его шоу Estate of Trance. Вот такое вот расписание у нас сегодня на рекорде. Ну и разумеется, расскажу

0: Gravity Record Mix. Hugh Lee Ultranate Moving to the Sun Record Mix. Morgan Citri и Carla Monroe Beat is Jumping Record Mix. А прямо сейчас Эволон Рокстон, Вертиго, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И начнем с разговора о наболевшем, о нашем фондовом рынке. К сожалению, неделя снова прошла под знаком минус. В четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи потерял почти 2% и опустился до 2437 пунктов. Это на минуточку уровень полуторагодовой давности. Индекс РТС падал еще заметнее. Ну и в пятницу падение продолжилось, причем с новыми силами. Что творится? Пора ли паниковать? Сейчас будем разбираться. Ну, конечно, главный камень на шее у нашего рынка все последние годы – это геополитика, и она пока не собирается нас отпускать. На саммите в Брюсселе Евросоюз решил продлить антироссийские санкции не на привычные полгода, а сразу на год. Ну и вдобавок страны НАТО обсуждают пакет помощи Украине на 70 миллиардов евро. Ну и все-таки главным нервом недели было совсем другое – заседание ЦБ по ключевой ставке. Прогнозы почти единогласно говорили о снижении, расходились только лишь в оценке шага. Однако регулятор в итоге все-таки всех удивил. Срезал ставку только на 25 базисных пунктов, то есть до 14% с четвертью. Ну, а большинство закладывало хотя бы шаг в 0,5%. Ну и давайте перейдем к нефти. Для нашего рынка штука весомая. Что мы тут наблюдаем? Всю неделю котировки сползали вниз на новостях о первых договоренностях США и Ирана, но ближе к пятнице падение развернулось в легкий рост, и пришли вести об отмене переговоров в Швейцарии. Ну, словом, без громких сюрпризов. И тут небольшая болтанка, дело житейское.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: К слову о бензине. У нас дома ситуация тоже довольно нервная. После удара дронов по московскому НПЗ и по сразу нескольким регионам кое-где образовались очереди и даже поднялась паника, но ценники, по данным СМИ, всего лишь одна сеть задрала, и ей уже занимается ФАС. Эксперты прогнозируют рост цен на 3-5%, но временный, так что повода хвататься прям за голову, ну, как будто бы нет. Кстати, до решения ЦБ о поставке почти все нефтяники, у которых есть собственный НПЗ, неплохо росли. Тот же Лукойл с утра прибавлял почти 1.5%. Ну и рубль тем временем тихо позиции сдает. Доллар на межбанке подобрался у нас почти к 74 рублям, евро к 84,5. Еще сегодня у нас такой настоящий дивидендный аврал, потому что годовые собрания проводят Роснефть, которая уже подтвердила выплату, ну а также Магнит, МВидео, МГТС и другие. Ну и, дорогие друзья, на что еще хотелось бы обратить внимание? У нас много прогнозов от экспертов на третий квартал появляется, и что мы там видим? Практически все инвест-дома сейчас сходятся во мнении, что локальное дно, в принципе, достигнуто. Посмотрим. Кстати, аналитики БКС, например, считают, что российские акции сейчас торгуются с рекордным дисконтом к историческим уровням. Там насчитали целых 36% дисконта. Это даже круче, чем во время громких санкций 2024 года. Что до роста, поводов для бурного подъема, ну, мы понимаем, пока что немного, хотя некоторые оптимисты закладывают на третий квартал цели по индексу Мосбиржи 2600, 2700 на горизонте года, вплоть до 3200. Но, если честно, я бы такой сценарий назвала, конечно, очень оптимистичным, тем более после сегодняшнего заседания ЦБ. Ну, как будто бы только одна опора для такого роста может быть – это дивиденды. Я напомню, что за год рынок ждет выплат на 3,5 триллиона рублей. Будем наблюдать очень внимательно. Ситуация остается, конечно, непростой, но мы понимаем, что после долгого периода темного неба, да, на фондовом рынке всегда наступает период роста и позитива. Вопрос только в том, когда же он наконец начнется. Продолжаем наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: В самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда по будням дням, а сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых больших и устойчивых российских мифов – это миф о нашей якобы всенародной любви к пятнице. Не надо песен, мы, россияне, любим эту самую пятницу не больше, а даже меньше, чем другие народы. Ну, например, те же американцы, которым не просто принадлежит знаменитая аббревиатура TGIF, Thanks God It's Friday, слава богу, сегодня пятница, но которые называют этой аббревиатурой и рестораны, и сетевые магазины, и для которых она вообще свет в окне и чуть ли не смысл жизни. Так что не надо преувеличивать нашу к ней любовь. Пятница и пятница – обычный день. Ну, а для нас так и вообще ничего особенного, потому что обычный вечер, и мы, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против чрезмерной цензуры в кино. По его словам, выглядит абсурдно, когда после откровенной постельной сцены зрителю показывают героев, но при этом заблюривают сигарету у них в руках. Фадеев также раскритиковал удаление сцен с алкоголем из исторических фильмов, отметив, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст.
2: А что, реально? То есть там в наших фильмах так бухает, что если вырезать, то вся логика посыпется?
1: Да не только в наших, они в любых фильмах вырезают, как бы, из зарубежных.
2: Нет, это так на логику влияет. Слушайте, я просто, ну, это действительно так. Я просто как бы, ну, не смотрю ни наше кино, ни тем более, там, американское с русским переводом. Это что, действительно, они вот все так вырезают?
1: Все, я же, помните, рассказывал, как видел какой-то сериал новый, там, про Петровское время. Петр Первый с такой огромной трубкой, такой длинной, знаете, вот, ну, в пол Петраса. Ну, окей, мода такая была.
2: А трубка откуда выходила?
1: Вот в руке он держал, вот такая, ну, где-то метр такая.
2: Что за трубка?
1: Все заблюрено, как, ну, курительно.
2: А-а-а!
1: То есть, и не понятно, что это здоровенное, длинное такое.
2: Это правильно! То есть, смотрите, значит, он говорит, что в постельной сцене при этом ничего не забрюливают, да? А что-то сигарету в руке могут забрюлить. То есть, смотрите, это на самом деле очень хорошая и правильная практика. То есть, значит, в постельной сцене все нормально, все показывают, а потом, значит, вдруг неожиданно в какой-то обычной не постельной сцене, значит, у него забрюлено что-то в руках. И, конечно, то есть, и тогда, смотрите, зритель думает, раз в постельной сцене половой орган показан, значит, это нормально, это еще ничего, его показывать можно, может, не такой большой, да? А вот тут у него в руках такой пенис, что это уже нехорошо. И у зрителя таким образом как бы воспитывается вкус к правильным половым органам и неприятие неправильных, что правильно.
1: И там, нет, тут есть нюансы. Там еще иногда, когда показывают трубку или сигару, заблюрено, но цвет-то видно, черный.
2: Тем более. Черт. Но с какого это у Петра черный в руках?
1: Ну, как, ну вот. Помните, как царь Петр арапа женил? Да. Такой фильм.
2: Ну, женил? Как? А прям так женил за это, да? Подвел, подтащил.
1: Подтаскивал, да?
2: Да. Ну, окей. И, значит, Фадеев, как было сказано, раскритиковал, да, типа, удаление сцен, типа, с алкоголем, да, из исторических фильмов, сказав, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст. А вот скажите мне, я вот просто, к сожалению, такие фильмы, ну, не смотрю, да никакие не смотрю. А вот удаление сцен с алкоголем нарушает исторический контекст. Вот это я пытаюсь понять. То есть, скажем, если сцена, где Ленин тяпнул, вырезана, да, так вопрос, как же он решил сделать революцию, да, без этого? Или там, не знаю, если Иван Грозный не дернул медовуху, то как тогда он взял Кемскую волость?
1: Вот. В этом известный смысле? Исторический, как бы на реальных событиях основанный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это же так же было, да, эта история как бы наша. Нельзя забывать. И там, помните, он там ключница водку делала? И как после этого, если это вырезать эту сцену, как объяснить вот этого? Лепота, как бы. Танцуют все!
2: Это не исторический фильм, но я бы не сказал, что прям это совсем нарушает логику. Он такой, ну, чуть-чуть исторический. Ну, так, на полшишечки. Нет, ну, а как, например? Или там, я не знаю, нет, исторически, ну, это, например, там, не знаю, вот там, скажем, Александр II, да? То есть не тяпнул, но Аляску отдал, например.
1: Ну, возможно. Или вот
2: это как? Нет, кстати, вот это логику я... Вот это, да, нарушает. Или Пугачев там, да, вот, скажем, ни разу в фильме не бухал, а как тогда он крестьянскую эту войну поднял?
1: Ну, в общем, да. Но еще вот один исторический фильм, вот «Ирония судьбы», да, вот как бы. Там по поводу логики повествования. Там все же за, ну, как бы, ну, весь сюжет, как бы, основан на том, что пьяненький Женя Лукашин полетел, как бы, в Ленинград, как бы, да? Вот, ну, как бы, если это убрать, как бы, это же непонятно, почему, как он оказывается в аэропорту. То есть,
2: что он выходит с друзьями в баню просто мыться, а потом...
1: потом в самолете, да, в самолете уже барагозит, там,
2: помните? Да, его уже лежа мотает.
1: Успать хочет.
2: А я вам скажу даже больше. Ну, то есть, а вот, то есть, конечно, нет, во-первых, я согласен, эту сцену надо вырезать. Потому что все равно пьет же гад. А люди смотрят, дети смотрят потом и хотят быть как Женя Лукашин. Там значительно худшая есть сцена, которая почему-то не вырезана. Вот, может быть, вы забыли, господин Кремов, в этой сцене, я недавно видел этот фильм, ну, там, как и все мы зимой вынуждены его смотреть, там есть сцена, где мужик, подчеркиваю, моется в душе, и его показывают целиком.
1: Вот тут это яркий пример прекрасной еще советской цензуры. Тогда заблюривать не умели и размывать. Поэтому он мылся в пальто и в шапке. Моется, да, ну,
2: да, я про это
1: все
2: забыл.
1: Прилично, как бы, там все нормально. О, тепленькое пошло.
2: А вот. Вот так надо снимать. И поэтому, да, и про алкоголь тоже, чтобы как бы пили, но...
1: Ну, в меру.
2: Ну, другое. Ну, то есть, вроде пьют алкоголь, но там, например, написано... Там,
1: молоко.
2: Кефир, молоко. Пускай даже это, как называется это, чайный гриб. И то есть, чтобы как бы вроде пьют водку, но оттуда гриб торчал.
1: Не, ну просто могли бы, чтобы такие вставные сцены, знаете, появляется такой маленький квадратик, когда люди пьют, там, что, ну, водочку разбивают, там, да, там, внизу, там куча фильмов таких, да, и новых, и старых. Внизу появляется диктор какой-нибудь известный. Это нет, это чай. Это они пьют чай. Чокаются просто по привычке.
2: И вот вопрос. Вот, смотрите, кино важнейшее по-прежнему для нас из искусств. И важнейший вопрос на повестке сейчас в условиях новых нравственных вызовов. Что вырезать? А вырезать-то что-то
1: или
2: надо,
1: или замазывать,
2: да?
1: Заблюдать.
2: Да. Нет, в любом случае, надо что-то вырезать из фильмов обязательно. Ну, нельзя же совсем ничего не вырезать,
1: не,
2: правильно?
1: Конечно, да.
2: Вырезать, забрюливать, замазывать. Вот, может быть, надевать пальто.
1: Да, и... конкретные какие-то сцены, может, уже из высших фильмов. Или вообще просто целый жанр сцел.
2: Вот да, это... какие, в каких фильмах? Что вырезать? Какие конкретно сцены удалять? Какие удалять нельзя? Ну, и в конкретных фильмах, которые ты смотришь. Вот недавно смотрел я фильм и видел там такое.
1: Да. Или что наоборот, такое? Что-то нужно увеличить, как бы, да, или подробнее показать. Ну, какие-то вещи. Недостаточно чего-то было.
2: Ну, да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Ghost Show.
1: В США хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов стоимостью 1 700 000 долларов. Злоумышленники взломали систему транспортной компании и с помощью фишингового письма получили доступ к документам и оформили поддельную заявку на перевозку. В результате водитель, не подозревая подвоха, забрал товар со склада и доставил его не в Walmart, а на арендованный склад в Бронксе. Сейчас полиция пытается найти пропавший груз.
2: В Бронксе уже началось, да? Там уже натянули 103 тысячи презервативов, да, и понеслась.
3: Вечеринка в самом разгаре.
2: Бронкс по кочкам. Хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов. Знаете, вот я должен признаться, что я старомоден. И не в том смысле, что я стар, а просто я не успеваю следить за трендами. Вот если бы мне такое там сказали еще там, не знаю, да, вот, да сейчас я это слышу, я просто не понимаю. Мне кажется, что это что-то какой-то абсурд. Что это за хакеры такие странные? Обычно вообще-то хакеры, что они делают? Они там взламывают, значит, там что-то для кражи информации.
3: Пентагон!
2: Да, там заражают вредоносными программами, там взламывают там банковские системы, платежные системы, аккаунты там угоняют для рассылки спама, взламывают там веб-сайты, базы данных там для получения информации. А эти взломали презервативы?
3: Ну, как бы презервативы презервативами, ну, 1,7 миллионов долларов.
2: Нет, это 1,7 миллионов долларов. Это в любом случае вы не можете не признать, чтобы, для чего бы они этого не сделали, но это новое поколение хакеров. Это какие-то хакеры-хандоны, правильно? То есть, похоже, вообще этих хакеров самих кто-то сломал. Хандакер. Взломал, да, потому что зачем им столько презервативов? Продать я не думаю. Я не думаю, что дело в деньгах, Кремов, потому что, ну, давайте согласимся, что с такими хакерскими талантами они бы уже давно могли разбогатеть, да, и на традиционных хакерских штучках. Мне все-таки кажется, что вот эти 103 тысячи призиков – это чисто для себя. Может быть. Знаете, я даже уверен, что, может быть, эти хакеры – индусы. Ну, типа, знаете, надоело размножаться там, как не в себя. Психанули, взломали, дотянули.
3: А, что ты думаешь, что нет, индусам никогда не надоест размножаться. Это такие ребята, как бы, там, это не их путь, как бы, да?
2: Ну, хорошо, значит, может, американцы просто понадувать на досуге.
3: Можно. На день благодарения.
2: Да.
3: Кого благодарить? Благодарю. Спасибо.
2: Ну, или, скорее всего, конечно, знаете, в условиях особенно санкций, думаю, что самая реалистичная версия состоит в том, что скоро эти презервативы окажутся в том числе и где-нибудь в Петербурге, на опрашке.
3: Через Казахстан.
2: Да. И, может быть, один из этих призиков уже скоро будет на мне. А на вас?
3: На мне надо.
2: Да, вам уже не
0: надо. Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамир.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Больше половины россиян не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Согласно опросу ВЦИОМ, назвать сроки следующего голосования смогли только 41% респондентов, тогда как 53% затруднились с ответом. Одновременно социологи представили данные о поддержке партий. Рейтинг «Единой России» оценивается в 35%, остальные парламентские силы набирают от 5 до 11% голосов.
2: Ого, вот это рейтинг! Популярнее наших партий только мистер Малой и Александр Айвазов.
3: Ну, может, то есть тех, которые от 5 до 11% имеете в виду?
2: Да, да. Единственное, что, может быть, только вот Сергея Рогожина пока не обогнали. А так вообще?
3: А он партийный?
2: Да нет, я про рейтинги! Невероятная популярность. И при этом, значит, что больше, да, половины, было сказано, россияне не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Слушайте, а как же тогда быть? А если они не знают, значит, на выборы не придут. А если они на выборы не придут, то как же они поддержат своих любимчиков-то с такими рейтингами? А это значит, что все эти партии тогда совсем проиграют? Не так ли?
3: Ну, слушайте, тут как бы очень странная история. Как бы чувствую, тут кто-то за этим стоит. Потому что, смотрите, новость, что россияне в большинстве не знают, когда выборы в Госдуму. И в новости про это не говорится, когда выборы в Госдуму. Почему вы не сказали нам, когда выборы в Госдуму, в этой новости? А то, что скрывают что-то.
2: Секунду.
3: Это новость про выборы в Госдуму.
2: В конце концов, ладно, в этой новости не сказали. Но вы можете быть на 100% уверены, что про это не сказали в программе «Давай поженимся».
3: Слушайте, я вот как постоянно слышу, что вот выборы в Госдуму. А когда?
2: Да.
3: Нет, я краем уха
2: слышу. А вы «Спокойной ночи» смотрели давно?
3: Ну, нет.
2: Вот там, может, все передадут. Или как-то программа по РЕН-ТВ такая вот веселенькая.
3: Даже не пытайтесь.
2: Вот где-то же говоря. Но да, и, конечно, ну, замалчивают, правильно. А значит, они на выборы не придут. Да, и тогда вообще погубят этих кандидатов, у которых и так рейтинг с этот Гулькин и так далее. И тогда выберут вообще другие партии. Не знаю, там, еще, дай бог, если там будет партия пива. Или там партия электросамокатов. А если там победит партия «Единые квадроберы»? Или «Справедливые квадроберы»? Или, знаете, «Новые курьеры», например?
3: Слушайте, я не думаю. Я думаю, что все-таки все наши приятные нам, как бы, уютные, практически домашние лица, как бы, да, все эти фракции парламентские, они останутся. Там, ну, я думаю, что там, ну, 5%, ну, 11%. Ну, как, куда мы без них? Без КПРФ, без ЛДПР, без новых людей.
2: Конечно, да, нет. Ну, это нереально. Да. Поэтому, да, нет, на самом деле... Не волнуйтесь, я вижу, вы тоже разволновались.
3: Ну, теперь уже немножко попустил.
2: Я тоже. Я давайте всех успокоим. Да, ничего не будет. Раз половина россиян по-прежнему не знает, когда выборы, а раз они не знают, поэтому россияне на выборы не придут, а раз они на выборы не придут, их никто всех и не выберет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. С такой инициативой выступил владелец одной из строительных компаний. По его мнению, ролики с протечками, трещинами и другими недочетами наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам. Он заявил, что всего один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты и усилия, вложенные в продвижение жилого комплекса.
2: Окей. А протечка и трещина не способны перечеркнуть нормальное существование тем, у кого трещина и протечка? А репутация, что там ролики с недочетами наносят серьезный репутационный ущерб? А физический и моральный ущерб протечка не наносит? Нет? Я просто так, уточняю.
3: Какому-то одному, другому. Давайте я объясню тем, кто не понимает, что происходит. Оказывается, я сам там узнал недавно, целый жанр роликов существует в интернете, где люди, жильцы первички,
2: понятно.
3: Они приглашают даже экспертов независимых, которые говорят, эта квартира сложится как карточный домик через год.
2: Это понятно.
3: Их миллионы этих роликов.
2: И он за это предлагает уголовную ответственность. То есть, у меня такой вот вопрос. А этот милый человек, он предлагает что? То есть, значит, увидел у себя дома в новостройке протечку в новом доме, да? Увидел трещину. Посмотри на нее сам там, да? Тихо вздохни. Скажи про себя там. Эх, вот же ж оно как, да? Все обернулось, да? И иди спать прямо в трещину. Да просто там тихонечко про себя там выругайся, там скажи там, помните как? Обомнется, оботрется, все по-прежнему пойдет. Все, преклони благородную голову под протечку, и все нормально. А у меня только вот такой вопрос. А если вот из протечки течет уже, знаете, как ангарский водопад?
3: Ангарский.
2: А я какой сказал?
3: Ангарский.
2: Да, не ангарский лучше. Если так течет, что тоже снимать нельзя? Даже как туристическую достопримечательность? А если, извините, другой момент. А если трещина в стене уже как знаменитый этот самый разлом Сан-Андреас? И как великая восточноафриканская рифтовая долина? Да? Что тоже нельзя снимать? Даже на память детям? Смотри, сынок, я такую трещину тут в Кудрово в новостройке видел.
3: Хорошо, если это введут, что вполне возможно, да, что я допускаю уголовную ответственность. По какой статье? Это оскорбление чести и достоинства? Что это такое?
2: Это
3: распространение заведомо ложной...
2: Нет, у нас есть статья про репутационный ущерб. Есть. Не волнуйтесь, статью найдут. У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещины. А вот просто нельзя заснять трещину там, да, и выложить это в соцсетях там с кем-то на... может быть, название ЖК «Козев трещину». Или ЖК «Протечка лакшери», например.
3: Тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: А это просто, такого ЖК не существует. И так далее. Он, значит, заявил, что всего один, понимаете, один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты усилий. Все, что ножит-то непосильным трудом. Какой кошмар. Как мы вам, бедненьким, сочувствуем. Но у меня вот на самом деле для этого замечательного человека есть совет. Вот реальный. Как сделать так, чтобы такие видео люди не снимали? Он, может быть, просто до этого сам не додумался, но я даю бесплатный совет, да? Вот как сделать так, чтобы не портили ему репутацию и не снимали трещины и протечки? Совет очень простой. Чтобы не портили репутацию и не снимали трещины и протечки, нужно тратить миллионы не на рекламу, а на то, что, внимание, не было трещин и протечек.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.

0: Наша зарядка и разминка для пальцев закончена. Теперь наша очередь для зарядки и разминки для рта, чтобы почитать ими те сообщения, которые вы своими пальцами и написали. Впрочем, вы и продолжаете писать, разумеется, и никто вас не остановит. А мы это читаем в эфир, это называется «Народные новости». Чё это?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что глава Совета по правам человека раскритиковал такую популярную у нас в последнее время практику заблюривать в кино, в художественных фильмах новых, старых, что очень странно, там сигареты и выпивку. То есть он сказал, что может нарушать логику повествования, там, исторический контекст разрывать. Ну, с другой стороны, есть же какая-то маркировка просто возрастная, да, там, если, ну, зачем, если есть маркировка, то зачем что-то блюрить? И очень многие тоже согласны с этим. Вот добрая Скорпионша пишет. «Привет, любимые ведущие. Меня тоже смешит, когда в современных сериалах показывают подробности постельных сцен, уточняет она в скобках, без жужулика почему-то, но с грудью. А вот сигареты блюрят. Уж лучше бы тогда вообще ничего не блюрить».
0: Без кого?
1: Жужулика, да.
0: А жужулика?
1: Жужулика, да.
0: А жужулик это
1: жужулик.
0: Где?
1: Ну, это тут там.
0: Нет, подождите, а тут действительно вопрос. А, то есть, подождите, ну жужулик это вот где-то.
1: Ну да,
0: здесь,
1: вот да? Это
0: так. Нет, слушайте, нет, ну тут нет. Если вот это, тогда вопросов нет, потому что, ну жужулик же лучше сигареты, правильно? Смотрите.
1: Ну, жужулик вот... не показывают, она говорит, что показывают.
0: Ну как вот, нет, подожди, нет, его не показывают.
1: Не показывают, показывают, ну, грудь показывают.
0: А, то есть, нет, еще раз. Значит, грудь показывают, жужулика просто не показывают, а сигарету брюля.
1: Да, вот такая вот,
0: значит,
1: концепция.
0: Иерархия, да, концепция такая. Значит, ну давайте разберем. Нет, ну это тоже правильно. Смотрите, то есть грудь это хорошо. Правильно в этой системе, да, кардинал?
1: Допустимо,

0: Грудь.
1: Живой же жулик.
0: Сигареты. Не, ну бывает же такие сцены. Послушайте, ну в кино бывает все. Ну бывает, может быть, в фильме ужасов, да даже в любой драме, например, какая-то драматическая сцена. Одной рукой схватился за грудь, другой там...
1: Вот в суматохе какой-то.
0: Да, в другой жулик, сигарета. Вот как, что вообще будет в сцене-то видно?
1: Все эту сцену вырезать целиком. Тут как бы не...
0: А если она, как говорил тот же самый Фадеев, если она нарушает историческую логику? Как, знаете, без нее вообще непонятно.
1: Придется, значит, да, это плохо, но придется переписать историю.
0: Ох, как сложно, да.
1: Вот давайте, еще. Давайте. Если в фильме особенности национальной охоты заблюрить все бутылки и стаканы с водкой, то хронометраж сократится до 7 минут. А оставшиеся кадры будут выглядеть как документалка о том, как мужики задумчиво смотрят на природу и грустно жуют хлеб. А генерал тогда вообще будет немым. Понял, генерал туда тосты произносит.
0: А, это он про какой фильм?
1: Про особенности национальной охоты.
0: А этот фильм еще разрешен?
1: Вот странно, вроде бы... Хотя я мельком видел, да по телеку это показывал.
0: Послушайте, на самом деле, если сделать все вот вырезать по этим критериям, то тогда надо полностью стереть. И ну погоди, волк там курит. Да. Бьет, полуголый ходит.
1: Причем не только курит, смотрите, помните, он еще накуривает зайцев.
0: Это вообще...
1: В телефонную будку ему дым
0: там
1: пускает.
0: Там вообще, это просто без... А помните, свинья сколько...
1: Ладно, нет, смотри, стоп.
0: Подожди,
1: свинья была в купальнике.
0: Но, согласен, это смягчающее обстоятельство, да, но, ведь, вот кто там говорил про то, что грудь можно показывать? Да, грудь показывать можно, но одну, две точнее, да, а у свиньи их сколько?
1: Ну, у нее 6
0: вот,
1: или 9.
0: Значит, даже. И ответственность в 6 раз больше. Значит, это за это нужно это. Вот не знаю, к чему, вот просто такой вопрос человек задает, господин там какой-то привод пишет. А Кремов правда сегодня... ведет эфир без белья. Да, подтверждаю, совершенно, абсолютно без белья. Ни простыни, ни одеяла, ни...
1: Ну, наволочка.
0: Это наволочка?
1: Есть, да.
0: А это наволочка?
1: Да, да, в цветочек.
0: А, наволочка есть, да. Mm-hmm. Так, ну вот пишет, например... Нет, это не будет. А вот смотрите, вот Владимир Вольфович нам...
1: Владимир Вольфович?
0: Владимир Вольфович, да, пишет. Требую! Он так начинает, реально, и ставит два восклицательных знака. А вот теперь ваша очередь догадаться, что требует от ничего, нас Владимир Вольфович?
1: Ну, чтобы мы не блюрили ничего, как бы там...
0: Нет, он требует именно про нас, чтобы...
1: Чтобы нас заблюрили.
0: Нас уже достаточно заблюрили.
1: Тем более без белья.
0: Нас не видно, да? Ну, нас хорошо видно по радио?
1: Ну, так...
0: Говорят, что не очень. Так он пишет, требую эфир Крема и Хруста увеличить... Как вы думаете, до скольки
1: сантиметров? На 15 сантиметров.
0: Нет, всего до 2 часов в день. Так он пишет, и поэтому редко я звоню тем, кто требует такое, потому что для Кремова это истинное наказание увеличить эфир до 2 часов. Но я звоню не поэтому.
1: Нет, ну можно что... договориться, если там по деньгам будет все нормально.
0: А сколько вот вам денег? Вот нет, скажите,
1: стоп. Давайте я как в фильмах, как про коррупционеров напишу вам на листке.
0: Так, скажите. А почему вы рисуете? Это что? Я вообще звоню Владимиру
1: Вольфовичу. Давайте я почитаю вот ваш...
0: Подожди, я уже дозвонился. Что вы читаете? Я звонил. Че? Вот смотрите, работает все. Владимир Вольфович.
2: Алло. Абонент сейчас занят и не сможет ответить.
1: Да, я подтверждаю.
2: А говорит с вами голосовой ассистент МИА.
1: Да, он не сможет ответить.
0: А вот голосовой системе вас не устраивает.
1: А вот страшные вещи пишет наш постоянный корреспондент Лев. По теме. В детстве смотрел фильм, вроде называется «Гений» с Абдуловым. Так там Абдулов мочится на лицо мужчине. Меня эта сцена тогда испугала.
0: Кто это пишет?
1: Лев.
0: Вы знаете, я вам вот что скажу. Меня эта сцена испугала тоже. Бы! Если бы она была... Дело в том, что я очень хорошо знаю этот фильм, но... сейчас я вот реально задумался. А может быть, это... Я знаю не полную версию.
1: А Лев посмотрел режиссерскую
0: версию. Это там все... Не зря же фильм называется «Гений». Да, ведь...
1: Чертов гений.
0: Ну, согласитесь, вам бы такое даже в голову
1: не
0: пришло. Потому что вы не такой. А какой, где мы, кто... Чувак...
1: Лев, дорогой, напиши подробности.
0: Нет, это очень важно. Нет, просто, может быть, ты... перепутал это с фильмом «Дурачок» или «Золотой дождь». Нет, был такой фильм. Знаете, «Золотой дождь»...
1: Я не знаю, не смотрел, я только сам...
0: Короче, у нас там петух на подходе, видите? Поэтому
1: ну,
0: все.
1: Шо, да. Может, потом...
0: Ну, давайте последнюю, да.
1: Давайте петуха дождемся.
0: А его не будет.
1: А его не будет, да.
0: Нет, я его...
1: Так, вот Саня пишет. «Каменскую по кабельному смотрю иногда. Курят все, хоть топор вешай. Ничего не блюрят. И Нагиев там с хвостиком. Его надо замазать».

0: хвостик.
1: Нагиев с хвостиком.
0: Нет, или нет, а зачем? Только хвостик. Это я совершенно согласен. Мы знаем Нагиева лысым,
1: да, нормально. Да, мы к нему уже привыкли. Мы привыкали к нему тяжело, нас ломало.
0: Да, и что это за хвостик такой? Главное, в чем его смысл? Что-то висит. У Нагиева что-то висит, и причем сзади. Я понимаю, спереди. Да, конечно, это.
1: Причем максимально нелепо, он же там милиционера играет.
0: Зачем у него хвостик?
1: Да, и максимально нелепо смотрится, как он в форме с хвостиком.
0: Ну, нет, это абсолютный бред. Конечно, хвостик надо, во-первых, забрюлить. Но раз сзади хвостик, значит, надо что-то и спереди забрюлить.
1: Жужулик тоже забрюлить.
0: Что?
1: Жужулик.
0: Что это будет значит?
2: О, пришел петух. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Москвич распилил «Мерседес» пополам во время раздела имущества с бывшей женой, сообщают СМИ. После развода 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому достанется белый «Мерседес-Бенц SL». Муж предлагал выплатить компенсацию и оставить автомобиль себе, однако женщина настаивала, что машина была подарком. В итоге мужчина вызвал рабочих, которые прямо на ее глазах распилили «Мерседес» на две части.
2: Слушай, ну правда, значит, говорят, что муж и жена – это две половинки. И две половинки машины тоже.
3: Уже распилены. Прекрасная пара. Ему 57, ей 25. Типичная такая московская история. Мерседес пополам.
2: Но важно, а чем пилили-то хоть? Ножовкой или по-любительски рашпилем?
3: Ну нет, рабочих вызвали. Рабочие там серьезно, как будто болгаркой какой-то, не знаю, там расплавили мерсяку.
2: А зачем рабочих?
3: Хотя вот странно, я бы это сделал лично.
2: Конечно.
3: Это как бы приятно. Это же месть, как бы, да, такая. Ну, то есть,
2: конечно,
3: месть,
2: приятно как бы, самому пилить, мстить, конечно. Да. Но, смотрите, ну, окей, ладно, значит, распилили, отлично. Но ведь тут важно другое. Ведь важно не что распилили. Это, конечно, хорошо, это справедливое решение суда. Тебе, значит, одна половинка,
3: Соломонова
2: другая.
3: Такое.
2: Да, абсолютно Соломонова. Важно же другое. А кому какая половинка досталась? Насколько справедливо распилили, да? Кому корешки, кому вершки, как говорится. И тут, смотрите, ведь важно, как они пилили. Первый вопрос, там, вдоль или поперек, да? Если, скажем, поперек, то тут важно, значит, кому передняя часть, а кому, собственно, лучшая задняя.
3: А задняя лучшая?
2: Конечно, там колонки.
3: А движок?
2: И большое кресло, на которое, кстати, после развода сразу можно положить уже новую жену. Или хотя бы любовницу. А на переднее там особо не положишь. Правда, да, на переднем, должен признать, есть тоже свои ништячки. Там елочка-вонючка есть, да? Она же на переднем обычно висит. Но, окей, но есть на самом деле третье решение. И вот тут совсем сложно. Да, а ведь на самом деле ее же можно распилить еще и продольно. То есть кому-то крыша, а кому-то, извините, кабриолет без крыши.
3: Нет, там, если, чтобы по-честному, нужно пилить посередине двери, если продольно, вот сбоку, если пилить.
2: И чтобы кому что досталось?
3: Там уже никому не досталось. Все там. Свет мед сдавать.
2: Это очень важно, что это был Мерседес, да, что вот они распилили Мерседес. Потому что если бы это была, скажем, Лада, потому что если, ну, как бы, если распилить Ладу, то ничего особо как бы не изменится. На Ладе можно и на половинке ехать. По комфорту так же фигня примерно. А Мерседесу, конечно, важно распилить, да, кому какая часть достанется. Но я только не понимаю, они когда пилили, я надеюсь, они из багажника-то хоть не забыли все достать? Чуть-чуть. Потому что, например, в 90-х это была бы проблема. Потому что в 90-х в багажнике все время кто-то лежал.
3: По делу лежал.
2: Ну, конечно, понятно, не просто так, по работе.
3: Не, ну сейчас-то уже, сейчас такие времена, как бы, вегетарианские, никто там не лежал.
2: Я,
3: ну,
2: надеюсь.
3: Потому что максимум там лодочный мотор, как бы, на дачу везли.
2: Да, ну тоже жалко. Но вообще, я вам больше скажу, там новость распилили Мерседес, там кто-то сейчас может даже там хихикает, а что-то идиот. Слушайте, распилить Мерседес — это вообще нормально. Ничего такого в этом вообще нет. Вот если бы этот муж предложил после развода распилить силиконовые сиськи, которые он ей купил, вот тут, знаете, все намного сложнее. Потому что как пилить? Да, там, значит, полностью спиливать ножовкой под ноль обе, или распилить на четыре части, как бы под ноль. А какая лучше тогда?
3: Ну, слушайте, тут, я думаю, легко бы доказали, что это подарок. Это же понравилось доказать, что
2: машина... Нет, а если пилить? Подарок? Потому что, вот, скажем, с ботоксными губами тут проще. Их всего две. Одна ей...
3: А сисек
2: тебе.
3: Что, три?
2: А сисек две, ну, как бы, как пилить? А вот с зубами, с винирами и имплантами, там, по 90 тысяч каждый, вот тут совсем все сложно. Потому что, вот как решать? Кому, значит, самый дорогой имплант такой индийский из китайского фарфора, а кому обычный зуб с корицей?
3: А не дай бог еще и глаз стеклянный.
2: Кого-нибудь
3: из них.
2: А кто купил?
3: Совместно
2: ему? Потому что муж всегда... Муж, я слышу, мне один знакомый говорит, там, вот я и там, я и сиськи вставил, да, я и там зубы.
3: А глаз?
2: А вот действительно, мы стали забывать про глаз. А ведь бывает еще и отбеленный глаз.
3: Ну, это не стеклянный.
2: Ну, неважно, а он кому? Вот смотрите, у нее стеклянный, а я ей, например, отбелил глаз. Ну, в смысле, в хорошем смысле.
3: Ну, это уже не в хорошем смысле.
2: Ну, или... Нет, когда отбелил... Нет, интенция, это намерение хорошее было, чтобы он был белый. Нет, кому он достанется после...
3: Пополам пилить.
0: Рвать. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян призвали чаще выбирать отечественное пиво. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что более 30% потребителей по-прежнему считают зарубежные марки более качественными, хотя российские производители выпускают достойную продукцию. По его словам, стране необходимо развивать собственное производство хмеля и постепенно замещать иностранные бренды.
2: Правильно. Спиваться нужно российским пивом, а не этим всем, вот этой гадостью. Но подождите, я правильно услышал? А 30%? То есть 30% было сказано, да? 30% по-прежнему, да, поддерживают, считают, что качество иностранного пива
3: выше. Да, но что лучше иностранное пиво, лучше, чем отечественное.
2: Подождите, 30%? Всего 30%? Слушайте, вообще 30% это просто вообще ни о чем. Это абсолютное меньшинство. Это значит что? Это значит, что 70% считают качественным российское пиво. И что, ему этого недостаточно? А что он хочет, чтобы прямо 100%
3: просиял? Ну да,
2: то есть кровь бизнесу считала качественным именно российское. То есть даже вот скажите, вот когда останется один последний человек, который, знаете так, скажешь там, да, робко, неуверенно, заикаясь, да, скажешь, что зарубежное пиво качественнее, он тоже его найдет, поймает, да, возьмет за рукав и настоятельно предложит пить именно наше.
3: Как? Ну, как бы да, он стремится как это... к идеалу какому-то. Нет, ну, что?
2: Ну, послушайте, по-моему, 70%, это, если 70% выбирает наше пиво, это очень хороший результат. Или, может быть, тогда они выбирают что-то другое. То есть, смотрите, это имеет смысл. То есть, если, например, 30% считают качественным зарубежное пиво, а 70% просто пиво не пьют. И вот, может быть, именно это заботит главу Роскачества. То есть, и тогда это действительно проблемка. Что делать?
3: Не-не-не, там сказано 30% потребителей пива. То есть счет велся среди потребителей пива именно.
2: А, что? Окей,
3: а 70,
2: все, отлично. Тогда
3: но
2: нет.
3: Тут странно про иностранное пиво в наших современных реалиях, реалиях санкций. Где оно у нас? У нас есть иностранное пиво? Ну, есть какие-то, может быть, с иностранными названиями, которые производятся под Калугой там, или Рязанью там.
2: А вот, так вот, вот тогда в этом все дело. Да, то есть, ребят, даже не ребята, а кто это? Это глава кого? Чего?
3: Товарищи!
2: А, товарищи тоже, да? Это
3: глава Роскачества.
2: Да. Уважаемый глава Роскачества. Бояться совершенно нечего. Проблемы нет. Потому что совершенно не важно, как называется это пиво. Там Болт или Берлинский Козел. Все равно оно производится под Калугой.

0: 20:56. Кремов уже очень привстал, надел сандалии из деревянной подошвы, которые привязаны к ноге ремнями. Собрался уходить. Эй, господин Кремов, секундочку, у нас 4 минуты. Это значит, что все-таки мы что-то читаем.
1: И сразу же срочно номер важнейшее опровержение от нашего корреспондента Льва. Вот мы обсуждали его детскую травму, о том, что он якобы посмотрел фильм «Гений» с Абдуловым. Якобы там наш прекрасный артист Абдулов Александр мучится кому-то на лицо. Лев провел...
0: Это он по его
1: версии. По его версии. Да. Мы подвергли это сомнению.
0: Я просто видел этот фильм, мягко говоря, не один раз. И если я что-то не видел, то, возможно, я даже вот сегодня пересмотрю.
1: Да? Все, успокойтесь. Пересмотреть не нужно. Так. Лев всю работу сделал за вас. Простите, пишет он. Фильм с Абдуловым назывался «Живая мишень». Я погуглил.
0: А, ну, значит, действительно мочился на лицо, раз «Живая мишень». Все правда, да.
1: А слушайте, а с этим фильмом...
0: А в чем сюжет? Лежит... Попал в мишень? Нет?
1: Это фильм 90-го года.
0: Ну, разумеется, где еще могут мочиться?
1: А там еще снимается Эммануил Виторган. Игорь Кваша. Донатас Банионис.
0: Донатас.
1: Подожди секундочку. А Донатас, это слово «донаты»?
0: Ну нет, это Донатас. А Донатас от какого
1: Александр
0: слова?
1: Александр Порошенков.
0: Нет, секунду. Кому он мочится на лицо? Кваше или Донатасу?
1: Не знаю, да, надеюсь, кому-то, дебютанту какого-то, надеюсь, какому-то молодому артисту. Там, в общем, фильм мафиозный, там про разборки.
0: Спасибо, да. А что там, мы же... Давайте напомните им тему. Мы про то, что забрюли, что вырезали.
1: Что вы...
0: Вот что, вот эту такую сцену надо вырезать, как раз Донатас Банионис.
1: Нет, ну не дальше.
0: Ну хорошо, ладно, хорошо. Вы смотрели этот фильм?
1: Нет.
0: Вот, ну вот как вам кажется, включите свое творческое воображение. Вы, в конце концов, и театральный-то, собственно, закончили. И, кстати, и как режиссер. Так вот, расскажите мне, вот как бы вы... Что вы видите? Про что эта сцена могла быть? Когда
1: ну, один... Это, когда поймал, я думаю, хороший милиционер плохого бандита и покарал его как будто. Ну, вот
0: это, это... То есть это правосудие в стиле 90-х, да? Да, такое настоящее уличное. И правильно! Потому что да, если... А то есть Абдулов был милиционер, а Кваша...
1: Я не знаю.
0: А Кваша это...
1: Ну, Игорь Кваша такой, да. Ну... И Эммануил Виторган еще там, не забывайте, не сбрасывайте со счетов.
0: Не путать с его сыном, как его там, да.
1: Ну, не
0: а он на кого не мочится, никого не наказал. Это важно.
1: А вот чтобы люди добавили, вот как бы в фильмы. Вот Семен пишет. Я бы в бригаду добавил больше Саши Белого и пчелы, а Макса бы убрал. Не хватает в бригаде бандитского.
0: Чего убрал? Макса?
1: Макса убрал.
0: А что он имеет? Это в смысле из-за приложения все?
1: Я не знаю.
0: А при чем здесь? Зачем? Какого Макса? Кто
1: это такой Макс? Какой-то Макс в этой бригаде.
0: Макс в бригаде? Что-то я, может, я, конечно, я так особо не... Ну, ты, там Макс был в
1: бригаде? Может, он не в бригаде был, может, он был отдельно.
0: А я бы из бригады убрал Телеграм. Так вот пишет, например... я вот, товарищ, если я сейчас не читаю, вы сами должны понимать, почему. Ну, хорошо. Вот пишет, добрый вечер, КХ, пишет наш друг, так себя называет человек. Добрый вечер, КХ, а может иноагентов всех вырежем и замажем, а вместо них пририсуем везде шамана? А у нас что, в фильмах есть иноагенты?
1: Ну, так исторически сложилось, что да, есть.
0: А, и там, по старинке.
1: Да, ну, то есть там, эти... как бы, под звездочкой там отмечают обычно, предупреждают об этом.
0: Серьезно? Я просто не смотрю. Так а зачем вообще эти фильмы показывают? Тогда нужно...
1: Фильм хороший.
0: Нет, просто вообще фильм запретить полностью, и выйдет шамана и объяснит.
1: Просто показывает шамана, да?
0: Ну, просто нет, мне надо пока, просто он объяснит там, что к чему, или что он может сказать там, да? Да не обязательно шамана, кстати. У нас что, просто есть хороший человек, например, там, кто? Да даже, на самом деле, если выйдет там, я не знаю, просто там, да даже укупник.
1: Пельш!
0: А вот, это кто?
1: Это не Пельш.
0: А кто это? А это все. А, это все. Посмотрите на время. Да, все. Ну что, товарищи, все. И не все только для тех, кто заходит и традиционно подписывается на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-Шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Микс из главных треков недели. Это...

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. И помните, что также в мобильном приложении Рекорда для вас есть интернет-радиостанция Пати 24/7, которая является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут здесь специально для вас звучит на Рекорде.

приложении Рекорда и сайт radiorecord.ru. Выбирайте, что вам больше нравится. Более 100 интернет-станций на любой вкус, на любой выбор, на любой музыкально-танцевальный. Конечно же, не забывайте про интернет-радиостанцию Party 24 на 7. Ну и, разумеется, помните о том, что все люди, которые находятся вокруг вас прямо сейчас, а я надеюсь, таких много в данную секунду, тоже ждут от вас музыкального вкуса хорошего и, разумеется, отличные музыкальные вечеринки. Поэтому не ударите в грязь лицом и забегайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут нашей радио вечеринки Рекорд Пати здесь, на Рекорде. Погнали! Рекорд.

в финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Все свежее, музыкально-танцевальное практически. А потому подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны на телеграм-канал.

эфиры, которые представляют свои радиошоу. Все это в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Подписались прямо сейчас, если не подписаны. Я уже это говорил, но тем не менее, я хочу, чтобы нас с каждым днем становилось все больше, больше и больше, чтобы мы могли вести с вами классный диалог в соцсетях. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Амстердам, how you feeling? How's your jet lag, Ruben?
3: My jet lag has a jet lag.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.